0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».